не знаю, может, снижать надо было по не по проценту там больше, но дед говорит, перельем. Вот, и... Ну, вопрос вот тут конкретный, значит, delivery сейчас 20.